0: Там просто нахуй. Уйсто оне кутах, кес илусайста. Уйколахуа, кес илусайста альту. Уйкутикет. Уатисмик салиэлствих. Уалайст. Уатмиксат. Альствих. Айутнэмтнат. Сахке алатихуа кислым станалус ала нахуам цинат. Укуцикет хус. Яниан килайхим шкуцтах. Там шаластиму цихта шаластах. Тарцке яниан килайхим с. Скену алам кинмис ахуа. Уискуцах кеке вильшау кислым ста. Кетлым станалу залтх, все айту сихтх. Яниан килайшим сц, алам кисалац олх залтх. Нахлевас уласы хусаху альтх. Аш айту сихт, салит саласы хусаху. Ишил камстут салакет кита салтху. Пут штут скелеп цутс. Ашлихман килайхты муткуцы кита халану хомац путс. Ашлихман килайхты муткуцы. Нух пахам нишис вану хомац. Апскутахска и кулангис, аскулукит, ортисымт, титакултай, уматултыст аскулукит, и кулангис, скулукитамат, калохасистай, суткузиктахалту, и кулангис алту. Асаюца кушет ишкольштацилай сам смаяу саамис. Кякайнума сахкану саамуч халастыу китацулхейну чудан цитку кейлай луай. Уай улеси алаац цинхтасмар алип эйцалти санцт. Ушилу цикатас куц тананам циналтаху. Тихи циктам нальцтахты ян килайхтам. Каха кусила. Каха кусила стайхалат. Тихох тайхалту. Нашливанихи цахвату. Асайл цаку хитрушен цалту. Сам смамкит. Уйсо.
1: Yes, madam.
2: And the Okhliwa. You are listening to New Hawk Radio, 91.1 FM. Smaudi Silk Ish.
3: Hi, Tishida. She's licked a bit. She cooks in the morning. I'm going to say that. Yet, yes, she's some smashy. You look at the tiger house and find out. Oh, that's a little like. Why?
0: Why? Сам смать, кель кванат, кель сам смать, макет, кель аливат.

0: Вот там Слюбецкий, да, то есть снять закус. Вот Алайфкотский, я хочу все, что шулет. Вот снять закуски. Эйцки, кунис. Кунцина, халтом, стоман, намакута. Эйцки, кунцина.
1: And did you sign up at the new Hulk video?
2: Can I not smash quillets against some better look at? I know that it's at my now.
3: 91.1 FM.
2: Hi!